Watch us, O Dios, and be sure all watches. Response, I didn't know, so I want this to be for our family, but all my years of the house. Я не знаю, что это за пустота, но просто сердце моё не стало так сердцем. Михаил, я не знаю, что это за пустота, но просто сердце моё не стало так сердцем. Я не знаю, что это за пустота, но просто сердце моё не стало так сердцем.